0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 12 октября католическая церковь чтит память святого Карла Акутиса. Будущий святой родился 3 мая 1991 года. В детстве, окруженный любовью близких, он научился любить Бога настолько, что был допущен к первому причастию в 7-летнем возрасте. Он был прихожанином миланского прихода Санта Мария Сегрета, учеником отцов-езуитов, преданным живой дружбе с Иисусом и сыновней любови к Деве Марии. Заболев неизлечимой формой лейкемии, он пережил ее как испытание, которое перенес во имя Папы и Церкви. Карл покинул этот мир 12 октября 2006 года в больнице в возрасте 15 лет. 5 июля 2018 года Папа Франциск утвердил обнародование декрета о провозглашении Карла блаженным. Его бренные останки покоились в Ассизи в церкви Санта Мария Маджоре. Папа Франциск процитировал Карла в постсинодальном апостольском увещевании «Христус вивит, Христос жив». В феврале 2020 года одобрил обнародование декрета о чуде, произошедшем благодаря заступничеству Карла. Беатификация состоялась в Ассизи 10 октября 2020 года. Официальная церемония канонизации Карла Акутиса была запланирована в Риме в рамках юбилейного 2025 года католической церкви. В частности, во время юбилея подростков 25-27 апреля 2025 года, где он должен был стать первым святым поколения миллениалов. Однако Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года на пасхальной неделе в возрасте 88 лет в связи с трауром, периодом вакантного престола, седе ваканте, и проведением конклава запланированная канонизация была временно отложена. После завершения конклава и избрания нового папы Льва XIV процесс причисления к лику святых возобновился. Папа Лев XIV издал декрет, определивший новую дату совместной канонизации блаженного Карла Акутиса и блаженного Пьера Джорджо Фроссати. Торжественная церемония состоялась 7 сентября 2025 года в Ватикане. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Амудрю Жан Мариса, епископа-настоятеля Церкви Божьей Матери Лурдской в Санкт-Петербурге. В 30-е годы прошлого века он неоднократно подвергался допросам и обыскам. В августе 1935 года был выслан из Советского Союза. Умер во Франции в Руане 12 октября 1961 года. «Помню о тебе, Господи!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 11 декабря Папа обратился с воззванием об Украине и в конце сообщил новость, которая побуждает всех нас усилить молитвы о здравии Святейшего Отца. Война в многострадальной Украине продолжает быть причиной страданий также и далеко за пределами ее границ, прежде всего в бедных странах, где многие люди зависят от импорта злаков. Обращаюсь с настоятельным призывом к конфликтующим сторонам сделать возможной безопасную перевозку зерна по Черному морю. Насущный хлеб миллионов людей не может быть заложником войны. Завершая встречу с верующими, папа сообщил, что недавно во время медицинского обследования у него было выявлено ограниченное узловое образование в легком. Локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи считают целесообразным провести операцию. «Поэтому, следуя их рекомендациям, — сказал папа, — я решил прооперироваться и его удалить. Операция уже запланирована на ближайшие дни. Спасибо вам за духовную близость, и я полагаюсь на вашу молитву».
5: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва с иерархами всего мира по случаю 10-й годовщины Аморис Летиции. Одной из тем, затронутых во время встречи, были семьи в сложных ситуациях. Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Сионко Давид поделился пасторским опытом работы с дисфункциональными семьями, подчеркнув, что нередко мы их относим к этой категории лишь потому, что ничего о них не знаем. На самом деле они могут быть отмечены историями усталости, отчаяния, зависимостей. Хрупкость многих семей не определяется только личным выбором. Семейная жизнь может быть разрушена бедностью, миграцией, насилием, зависимостью, тюремным заключением, несправедливостью, нестабильной работой. В епархии Калукан, где несет служение иерарх, миссионеры решили сами отправиться к семьям и вступить с ними в диалог. Разделенные страдания создали узы, а узы положили начало взаимной поддержке. Взаимопомощь постепенно преобразилась в общину. Прежде чем составлять какие-то программы, миссионеры посетили дома, узнали имена людей, выслушали их истории. Это и стало отправной точкой для евангелизации семей. Вместо того, чтобы недоумевать, почему они не приходят в церковь, нужно спросить себя, готова ли церковь сама отправиться к ним. Хрупкая семья нуждается в чем-то большем, чем простой пастырский совет. Она нуждается в общине, которая способна помочь нести бремя, ставшее для нее непосильным, убежден кардинал. Церковь не может ждать, что люди придут к ней. Нужно идти туда, где люди живут, где борются, страдают и надеются. И тогда мы увидим, что Христос уже нас там ждет. На обсуждениях прозвучал доклад американского религиоведа Джули Хенлон Рубио из Йельского университета. Она констатировала, что в 2026 году брак и семья стали уязвимыми по-новому. Во всем мире наблюдается тенденция отказываться от вступления в брак. Хотя растет число людей, заключающих брак в преклонном возрасте, сокращается число браков в целом. Если в 1980 году в США всего 6% людей до 40 никогда не вступали в брак, то сегодня эта цифра выросла до 25%, а в церкви венчается четверть всех, кто создает семью. Если в 70-м году в США было совершено более 400 тысяч браков, то в 22-м их было менее 100 тысяч, несмотря на рост общего числа католиков. Одновременно сократилось число рождений и крещений. Рубио считает, что все эти данные свидетельствуют о глобальном переходе от институционального брака, выстроенного вокруг хозяйства и воспитания детей, к браку как компании, сосредоточенному на любви. Поэтому сегодняшние браки более насыщены взаимностью и удовлетворенностью, но они также более амбициозны, менее плодородны и более уязвимы. Почему же многие решают не жениться и не выходить замуж, не рожать детей? На этот счет существует множество теорий. Вот одна из них. Когда любовь в браке главная, сложнее найти подходящего партнера. Для многих неимоверно тяжело найти правильного человека, родственную душу. Кроме того, женщины иногда отвергают брак из-за того, что видят вокруг – семьи, разрушенные неверностью и домашним насилием. Есть еще одна причина. Брак требует значительных жертв, поэтому число разводов не уменьшается. По мнению Рубио, в массовой культуре популярен образ супругов, которые смотрят друг на друга. Однако супружеская чета призвана смотреть вперед. Церковь может предложить воодушевляющую картину брака как союза, направленного на возрастание в любви и в справедливости, который не требует совершенства. Если молодые пары будут окружены христианами разнообразных призваний, которые проходят свой путь ученичества, то когда они решат вступить в брак, мы сможем принять их на пороге с раскрытыми объятиями и объяснить, что их призвание требовательно и незаменимо, а также заверить, что они не одиноки.
3: Вера.
6: Вера.
3: Вера.
6: Духовность.
3: Церковь.
6: Церковь.
3: Церковь.
6: Духовность.
7: Мораль.
6: Мораль.
3: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы.
6: Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, возможно ли восстановление полного общения между католиками и православными.

0: Pauli, sommi pontificis Romani episcopi, atque universalis patris, me minerit Dominus Deus in regno suo, nunc et semper, ed in saecula saeculorum.
1: Во время Тайной вечери Иисус возносил молитву: «Отче святый, соблюди их во имя Мое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И далее: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Обратим внимание на эту последнюю фразу: «да уверует мир». Нам все больше приходится констатировать, что мир с таким трудом приходит к вере во Христа также и потому, что видит перед собой повсеместно не единую церковь, а церкви, которые не находятся друг с другом в общении. Давайте обратимся к документам Второго Ватиканского собора, который в декрете об экуменизме назвал основные цели экуменического движения: способствовать восстановлению единства всех христиан – одна из первостепенных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь. Хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа, все они исповедуют себя учениками Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился и сам Христос. Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу проповеди Евангелия всему творению. Конец цитаты из соборного декрета об экуменизме «Унитатис Рединтеграцию». Каким же образом возможно достичь единства между православными и католиками? Чтобы хотя бы немного приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно прежде всего помнить, что если католическая церковь как таковая едина и помимо своего главы Христа имеет видимого главу Папу, и даже те разделения, которые поныне наблюдаются внутри нее, не ставят под сомнение необходимость этого авторитета, то православные церкви не имеют единого главу, а представляют собой совокупность автокефальных, а на самом деле акефальных, то есть лишенных единого главы, церквей. Каждую возглавляет отдельный предстоятель. При этом между самими этими церквами единство может быть нарушено или вообще разрушено, о чем свидетельствуют взаимные отлучения, за примерами которых не надо идти далеко и вглубь веков. Поэтому любая экуменическая деятельность католической церкви направлена не на православных как таковых, а на каждую отдельную автокефальную церковь. И отношения с ними приобретают разные формы, разновидности и уровни общения. Католическая церковь осознает безошибочность своего учительства, по крайней мере, в некоторых его проявлениях, в то время как православные верующие не утверждают такого принципа, и хотя они осознают свою веру как правую, отсюда самоназвание, и как безошибочную, учительство церквей значительно разнится между собой, иногда до такой степени, что одна церковь не признает даже таинство крещения, совершенного в другой. Мы веруем, что единение христиан наступит, когда они будут отвечать критерию, предложенному Иисусом Христом, сказавшим: «Истина сделает вас свободными». Только глубинное познание истины не отвергающее того, во что люди веруют веками, но восполняющее его недостаточность, может привести к подлинному единству. Конкретные пути и способы осуществления этого ведомы одному лишь Богу. Поэтому всегда неизменен принцип: чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы сближаемся между собой. В прошлом имели место способы единения, которые сегодня учительство Церкви не считает допустимыми, такие как уния, происходившая несколько раз во втором тысячелетии, то есть массовое вхождение православных в полное общение католической Церкви при сохранении литургических обрядов и дисциплины, которая по мере осуществления единения с апостольским престолом восполнялась в соответствии с приведенными выше словами Христа об освобождающей истине. Уния положила начало поместным церквам восточных обрядов. Они являются неотъемлемой частью католической церкви и величайшим богатством, которое все верующие призваны оберегать и продвигать. А какие пути и способы осуществления полного общения подскажет в будущем Святой Дух, который ведет к полному познанию истины, мы не можем сказать, и в настоящий момент не можем себе даже этого вообразить. Но мы убеждены, то, что невозможно для человека, для Бога возможно. Поэтому наша надежда на полное единство не угасает, и мы продолжаем об этом непрестанно молиться и делать все от нас зависящее, чтобы этот день наступил, дабы уверовал мир.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 октября католическая церковь чтит память святого Карла Акутиса. Будущий святой родился 3 мая 1991 года. В детстве, окруженный любовью близких, он научился любить Бога настолько, что был допущен к первому причастию в 7-летнем возрасте. Он был прихожанином миланского прихода Санта Мария Сегрета, учеником отцов-езуитов, преданным живой дружбе с Иисусом и сыновней любови к Деве Марии. Заболев неизлечимой формой лейкемии, он пережил ее как испытание, которое перенес во имя Папы и Церкви. Карл покинул этот мир 12 октября 2006 года в больнице в возрасте 15 лет. 5 июля 2018 года Папа Франциск утвердил обнародование декрета о провозглашении Карла блаженным. Его бренные останки покоились в Ассизи в церкви Санта Мария Маджоре. Папа Франциск процитировал Карла в постсинодальном апостольском увещевании «Христус вивит, Христос жив». В феврале 2020 года одобрил обнародование декрета о чуде, произошедшем благодаря заступничеству Карла. Беатификация состоялась в Ассизи 10 октября 2020 года. Официальная церемония канонизации Карла Акутиса была запланирована в Риме в рамках юбилейного 2025 года католической церкви. В частности, во время юбилея подростков 25-27 апреля 2025 года, где он должен был стать первым святым поколения миллениалов. Однако Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года на пасхальной неделе в возрасте 88 лет в связи с трауром, периодом вакантного престола, седе ваканте и проведением конклава запланированная канонизация была временно отложена. После завершения конклава и избрания нового папы Льва XIV процесс причисления к лику святых возобновился. Папа Лев XIV издал декрет, определивший новую дату совместной канонизации блаженного Карла Акутиса и блаженного Пьера Джорджо Фроссати. Торжественная церемония состоялась 7 сентября 2025 года в Ватикане. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Амудрю Жан Мариса, епископа-настоятеля Церкви Божьей Матери Лурдской в Санкт-Петербурге. В 30-е годы прошлого века он неоднократно подвергался допросам и обыскам. В августе 1935 года был выслан из Советского Союза. Умер во Франции в Руане 12 октября 1961 года. «Помню о Тебе, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 11 декабря Папа обратился с воззванием об Украине и в конце сообщил новость, которая побуждает всех нас усилить молитвы о здравии Святейшего Отца. Война в многострадальной Украине продолжает быть причиной страданий также и далеко за пределами ее границ, прежде всего в бедных странах, где многие люди зависят от импорта злаков. Обращаюсь с настоятельным призывом к конфликтующим сторонам сделать возможной безопасную перевозку зерна по Черному морю. Насущный хлеб миллионов людей не может быть заложником войны. Завершая встречу с верующими, папа сообщил, что недавно во время медицинского обследования у него было выявлено ограниченное узловое образование в легком. Локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи считают целесообразным провести операцию. Поэтому, следуя их рекомендациям,

0: сказал папа, — «я решил прооперироваться и его удалить. Операция уже запланирована на ближайшие дни. Спасибо вам за духовную близость, и я полагаюсь на вашу молитву».
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва с иерархами всего мира по случаю 10-й годовщины Аморис Летиции. Одной из тем, затронутых во время встречи, были семьи в сложных ситуациях. Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Сионко Давид поделился пастырским опытом работы с дисфункциональными семьями, подчеркнув, что нередко мы их относим к этой категории лишь потому, что ничего о них не знаем. На самом деле они могут быть отмечены историями усталости, отчаяния, зависимостей. Хрупкость многих семей не определяется только личным выбором. Семейная жизнь может быть разрушена бедностью, миграцией, насилием, зависимостью, тюремным заключением, несправедливостью, нестабильной работой. В епархии Калукан, где несет служение иерарх, миссионеры решили сами отправиться к семьям и вступить с ними в диалог. Разделенные страдания создали узы, а узы положили начало взаимной поддержке. Взаимопомощь постепенно преобразилась в общину. Прежде чем составлять какие-то программы, миссионеры посетили дома, узнали имена людей, выслушали их истории. Это и стало отправной точкой для евангелизации семей. Вместо того, чтобы недоумевать, почему они не приходят в церковь, нужно спросить себя, готова ли церковь сама отправиться к ним. Хрупкая семья нуждается в чем-то большем, чем простой пастырский совет. Она нуждается в общине, которая способна помочь нести бремя, ставшее для нее непосильным, убежден кардинал. Церковь не может ждать, что люди придут к ней. Нужно идти туда, где люди живут, где борются, страдают и надеются. И тогда мы увидим, что Христос уже нас там ждет. На обсуждениях прозвучал доклад американского религиоведа Джули Хенлон Рубио из Йельского университета. Она констатировала, что в 2026 году брак и семья стали уязвимыми по-новому. Во всем мире наблюдается тенденция отказываться от вступления в брак. Хотя растет число людей, заключающих брак в преклонном возрасте, сокращается число браков в целом. Если в 1980 году в США всего 6% людей до 40 никогда не вступали в брак, то сегодня эта цифра выросла до 25%, а в церкви венчается четверть всех, кто создает семью. Если в 70-м году в США было совершено более 400 тысяч браков, то в 22-м их было менее 100 тысяч, несмотря на рост общего числа католиков. Одновременно сократилось число рождений и крещений. Рубио считает, что все эти данные свидетельствуют о глобальном переходе от институционального брака, выстроенного вокруг хозяйства и воспитания детей, к браку как компании, сосредоточенному на любви. Поэтому сегодняшние браки более насыщены взаимностью и удовлетворенностью, но они также более амбициозны, менее плодородны и более уязвимы. Почему же многие решают не жениться и не выходить замуж, не рожать детей? На этот счет существует множество теорий. Вот одна из них. Когда любовь в браке главная, сложнее найти подходящего партнера. Для многих неимоверно тяжело найти правильного человека, родственную душу. Кроме того, женщины иногда отвергают брак из-за того, что видят вокруг – семьи, разрушенные неверностью и домашним насилием. Есть еще одна причина. Брак требует значительных жертв, поэтому число разводов не уменьшается. По мнению Рубио, в массовой культуре популярен образ супругов, которые смотрят друг на друга. Однако супружеская чета призвана смотреть вперед. Церковь может предложить воодушевляющую картину брака, как союза, направленного на возрастание в любви и в справедливости, который не требует совершенства. Если молодые пары будут окружены христианами разнообразных призваний, которые проходят свой путь ученичества, то когда они решат вступить в брак, мы сможем принять их на пороге с раскрытыми объятиями и объяснить, что их призвание требовательно и незаменимо, а также заверить, что они не одиноки.
2: Вера.
3: Вера.
2: Вера.
3: Духовная.
2: Церковь.
3: Церковь.
2: Церковь.
3: Духовность.
2: Церковь.
3: Мораль.
2: Мораль.
4: Мораль.
2: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, возможно ли восстановление полного общения между католиками и православными.

0: summi pontificis Romani episcopi, atque universalis patris, me minerit Dominus Deus in regno suo, nunc et semper, ed in saecula saeculorum.
1: Во время Тайной вечери Иисус возносил молитву: «Отче святый, соблюди их во имя Мое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И далее: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Обратим внимание на эту последнюю фразу: «Да уверует мир». Нам все больше приходится констатировать, что мир с таким трудом приходит к вере во Христа, также и потому, что видит перед собой повсеместно не единую церковь, а церкви, которые не находятся друг с другом в общении. Давайте обратимся к документам Второго Ватиканского собора, который в декрете об экуменизме назвал основные цели экуменического движения: способствовать восстановлению единства всех христиан – одна из первостепенных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь. Хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа, все они исповедуют себя учениками Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился и сам Христос. Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу проповеди Евангелия всему творению. Конец цитаты из соборного декрета об экуменизме «Унитатис Рединтеграцию». Каким же образом возможно достичь единства между православными и католиками? Чтобы хотя бы немного приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно прежде всего помнить, что если католическая церковь как таковая едина, и помимо своего главы Христа имеет видимого главу Папу, и даже те разделения, которые поныне наблюдаются внутри нее, не ставят под сомнение необходимость этого авторитета, то православные церкви не имеют единого главу, а представляют собой совокупность автокефальных, а на самом деле акефальных, то есть лишенных единого главы, церквей. Каждую возглавляет отдельный предстоятель. При этом между самими этими церквами единство может быть нарушено или вообще разрушено, о чем свидетельствуют взаимные отлучения, за примерами которых не надо идти далеко и вглубь веков. Поэтому любая экуменическая деятельность католической церкви направлена не на православных как таковых, а на каждую отдельную автокефальную церковь, и отношения с ними приобретают разные формы, разновидности и уровни общения. Католическая церковь осознает безошибочность своего учительства, по крайней мере, в некоторых его проявлениях, в то время как православные верующие не утверждают такого принципа, и хотя они осознают свою веру как правую, отсюда самоназвание, и как безошибочную, учительство церквей значительно разнится между собой, иногда до такой степени, что одна церковь не признает даже таинство крещения, совершенного в другой. Мы веруем, что единение христиан наступит, когда они будут отвечать критерию, предложенному Иисусом Христом, сказавшим: «Истина сделает вас свободными». Только глубинное познание истины не отвергающее того, во что люди веруют веками, но восполняющее его недостаточность, может привести к подлинному единству. Конкретные пути и способы осуществления этого ведомы одному лишь Богу. Поэтому всегда неизменен принцип: чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы сближаемся между собой. В прошлом имели место способы единения, которые сегодня учительство Церкви не считает допустимыми, такие как уния, происходившая несколько раз во втором тысячелетии, то есть массовое вхождение православных в полное общение католической Церкви при сохранении литургических обрядов и дисциплины, которая по мере осуществления единения с апостольским престолом восполнялась в соответствии с приведенными выше словами Христа об освобождающей истине. Уния положила начало поместным церквам восточных обрядов. Они являются неотъемлемой частью католической церкви и величайшим богатством, которое все верующие призваны оберегать и продвигать. А какие пути и способы осуществления полного общения подскажет в будущем Святой Дух, который ведет к полному познанию истины, мы не можем сказать, и в настоящий момент не можем себе даже этого вообразить. Но мы убеждены, то, что невозможно для человека, для Бога возможно. Поэтому наша надежда на полное единство не угасает, и мы продолжаем об этом непрестанно молиться и делать все от нас зависящее, чтобы этот день наступил, дабы уверовал мир».
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 13 октября. Католическая Церковь чтит память святого Феофила, епископа Антиохийского. Феофил жил во II веке. К познанию Бога и обращению в христианство Феофила привело чтение пророческих книг. Сведений о жизни Феофила Антиохийского сохранилось мало. Однако Евсевий Кесарийский и блаженный Иероним в своих трудах часто ссылались на сочинения Феофила Антиохийского. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Лисовского. Он служил в Минске, Сумах, Москве, Пинске. Арестован в 1922 году. Был в тюрьмах Минска, Москвы, Ярославля. В 1924 году отправлен в Польшу. Умер 12 октября 1929 года в Варшаве. «Ты прибежище мое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Во вторник, 13 октября, папа Лев XIV был госпитализирован в римскую больницу имени Джамелле для операции по удалению ограниченного узлового образования в легком, обнаруженного во время недавних обследований. Четко локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи посчитали целесообразным провести операцию. Согласно коммюнике директора зала печати Ватикана Матео Бруни, пребывание папы в больнице после операции предположительно продлится около недели. В связи с этим отменены все аудиенции до вторника 20 октября, сообщила префектура папского дома. О предстоящей операции Лев XIV упомянул после воскресной молитвы «Анджелус». С тех пор Святейшему Отцу поступают пожелания скорейшего выздоровления от церквей и политических властей всего мира. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о состоянии здоровья папы, Матео Бруни уточнил, что узел выявили при плановом обследовании. Госпитализация повлияла на программу ватиканской встречи, посвященной десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». 12 октября папа провел все запланированные на утро аудиенции, однако не участвовал в послеобеденной встрече в зале Павла VI.

Мессу на площади Святого Петра с участием глав восточных католических церквей, председателей епископатов, супружеских пар и экспертов вместо папы возглавит кардинал Луис Антонио Тагли, недавно избранный деканом коллегии кардиналов. Во время богослужения участники будут молиться о здоровье Льва XIV, а также о семьях. Тем временем римская епархия объединится в молитве о здоровье своего епископа. В 18 часов кардинал-викарий Бальдассаре Реина возглавит чтение Розария в часовне святого Иоанна Павла II при больнице имени Джемелли. В это же время приходские и монашеские общины Рима приглашены молиться о папе, вверяя его материнскому заступничеству Богородицы.

полдень 11 октября перед молитвой «Анджелус» Лев XIV прокомментировал воскресное Евангелие, в котором Иисус рассказывает о свадебном пире, уготованном царем для своего сына. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, папа сказал: «Свадьба сына – особое событие для каждой семьи, и счастливый отец хочет поделиться радостью со всеми. Он устраивает пир и приглашает множество людей». Святой Фома Аквинский в этой связи замечает, что благо по своей природе стремится распространяться «bonum dicitur diffusivum sui». Об этом говорит и наша притча, показывая знакомую жизненную ситуацию. Когда происходит нечто доброе, словно загорается свет, побуждающий делиться счастьем с другими. Однако пред лицом столь прекрасного приглашения званые отказываются присоединиться к торжеству, предпочитая и дальше заниматься своими делами. Более того, некоторые из них, разгневавшись, оскорбляют и даже убивают царских посланников. К сожалению, такое тоже случается. Благо, которое мы предлагаем, не всегда понимают, признают и ценят. Напротив, порой его ложно истолковывают и отвергают. Но это не должно нас обескураживать. Столкнувшись с отказом, царь не отменяет свадьбу и не прекращает торжества. Напротив, он приглашает еще больше людей, посылая за ними слуг на распутье, дабы радость молодоженов стала даром для всех. Зададимся теперь вопросом, кого олицетворяют главные герои этой истории? Святой Иероним уподобляет царя Небесному Отцу, жениха Иисусу, а невесту — Церкви. Таким образом, среди главных героев есть и мы. Господь избрал нас, чтобы мы разделили с Ним жизнь и вместе с Ним были носителями жизни. Это наш свадебный пир, а зал для него — это наши церкви, дома и все места, где мы живем. Туда каждый день приходит Сын Царя, Иисус Христос, чтобы возвестить о Своей любви и дождаться нашего согласия. Там мы встречаем Его, облаченные, подобно невесте, в белые ризы крещения и украшенные драгоценностями добрых дел, которые приближают нас к Богу и друг к другу. Поэтому радость, которую мы благовествуем, непритворная, но глубокое, конкретное, явное, прекрасное, как лица людей, которых мы встречаем, она подлинна, как труды, улыбки, слезы, рукопожатия, благие дела наших дней. Это дар Божий во спасение мира. Помолимся же Марии, Матери Господа, дабы она помогла нам возрастать в этой радости и сподобила возвещать ее всегда и везде щедро, дерзновенно, с верой, даже там, где ее не понимают. Отвечая на многочисленные запросы, Госсекретариат Ватикана опубликовал очередное уточнение по поводу отношения Святейшего Престола к различным рыцарским орденам, названным в честь святых или ссылающимся на священные реалии. Единственными рыцарскими орденами, непосредственно принадлежащими Святейшему Престолу, являются Верховный

0: Духовный орден Христа, орден Золотой Шпоры, орден Пия IX, орден Святого Григория Великого и орден Святого Сильвестра, Папы Римского. Помимо вышеперечисленных, апостольский престол покровительствует двум рыцарским орденам – суверенному военному ордену Мальты и рыцарскому ордену Гроба Господня Иерусалимского. Уточняется, что Святейший престол не намерен обновлять этот список. Святейший престол не признает никаких других рыцарских орденов, как новообразованных, так и созданных на основе средневековых орденов, и не может быть гарантом их исторической и правовой легитимности, целей и организационных систем. Чтобы избежать возможных недоразумений и воспрепятствовать злоупотреблениям в ущерб многих людей, апостольский престол подтверждает, что он не наделяет никакой ценностью дипломы и знаки отличия рыцарских орденов, присужденные непризнанными организациями, и считает недопустимым использование храмов и часовен для так называемых церемоний инвеституры.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале книги Бытия Бог разделяет воды и устанавливает границы, создавая пространство для жизни. В рассказе о потопе эти границы исчезают, воды снова соединяются, и созданный порядок словно возвращается в состояние, из которого он когда-то возник. Об этом мы размышляем в сегодняшней беседе вместе с итальянским проповедником отцом Фабио Розини, обращаясь к 7 и 8 главам книги Бытия и к рассказу о всемирном потопе. Апостол Павел помогает нам увидеть в таких рассказах не только то, что произошло когда-то. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам. Значит, в рассказе о потопе важно увидеть не только воду, которая покрывает землю, и людей, которые гибнут. За самим повествованием скрывается движение, касающееся человеческой жизни. Что должно быть разрушено, что очищено, и что может возникнуть после этого заново. Библейское повествование рассказывает историю прошлого так, чтобы мы глубже увидели собственное настоящее. Не случайно в событиях потопа церковь с первых веков узнавала образ крещения, ведь погружение в эти воды – это тоже смерть, которая оборачивается освобождением, умирание старого человека ради того, чтобы мог родиться новый. У этого преображения есть свой внутренний ритм. Писание словно намеренно запечатлевает в самом сердце рассказа число 40 – 40 дней потопа и 40 дней ожидания. В библейских рассказах 40 дней или 40 лет часто становится временем глубокого изменения, временем созревания. Так было и в пустыне, когда освобожденный от рабства народ скитался 40 лет. Потребовалось время, чтобы умерли старые рабские привычки и страхи. То, как происходит это очищение, Писание раскрывает через образ творения, обращенного вспять. Границы, установленные Богом во второй и третий дни, словно рушатся. В древнем библейском мировосприятии верхние воды – это дождь, дающий жизнь и питающий землю, а нижние – опасная стихия моря, связанная с хаосом и смертью. Разделяя воды и отделяя сушу от моря, Бог создает пространство, в котором возможна жизнь. Во время потопа этот порядок нарушается. Воды снова соединяются. Когда эти воды смешиваются, становится трудно различить, что дает жизнь, а что несет гибель. Здесь можно увидеть образ кризиса. Само это слово – связано с греческим глаголом «криномай» – «судить», «разделять», «различать». Кризис наступает, когда привычные ориентиры рушатся, и человеку приходится заново учиться отличать истинное от ложного. Любой серьезный духовный поворот и глубокое обновление неизбежно проходят через такое затопление прежних опор. Когда в жизни человека поднимается подобный потоп, те правила, ограничения и прежние «нет» или «да», которые казались надежными дамбами, вдруг перестают сдерживать стихию и больше не дают порядка. Часто человек пытается справиться с подступающими водами поверхностно, лишь бы быстрее заделать брешь в плотине или уладить сиюминутный конфликт. Но если в семье или на духовном пути наступает момент, когда все вокруг погружается в хаос, причина кроется не в первой выпавшей капле сегодняшнего дня. У такого затопления могут быть более глубокие истоки, то, что можно назвать генетическим кодом всей ситуации. Когда привычные берега рушатся, важно увидеть не только сам кризис, но и то, на каком основании все строилось. Бывает необходимо, чтобы вся прежняя уверенность человека оказалась под водой. Только тогда он решается пересмотреть сами основания своего сердца и искать истинное спасение. Посреди кажущейся катастрофы Писание разворачивает строгую и ритмичную последовательность чисел. 7 дней ожидания, 40 дней дождя, 150 дней, в течение которых воды пребывали и удерживались на земле, еще 40 дней ожидания, интервалы в 7 дней между выпусками ворона и голубя. Эти числа нужны не для запоминания, они показывают, что даже в кажущемся хаосе потопа есть порядок и свой ритм. В крушении наших привычных представлений о жизни нет бессмыслицы, за ним может открыться премудрость Божья, превосходящая наше понимание. Когда приходит потоп, даже в нем может постепенно открываться порядок, за которым стоит Бог. Это путь преображения, на котором человек проходит через крушение прежних опор к новой жизни. Потоп — это стихия, перед которой обнаруживается полное бессилие человека перед происходящим. Здесь рушится наша иллюзия контроля, уступая место божественному замыслу. Так может открыться смысл пережитого духовного потрясения. Оно способно вывести человека из застоя и помочь ему двигаться дальше. Все Писание пронизано этой тайной. Даже апостолу Петру потребовалось пройти через стихию собственного падения и полного краха уверенности в себе, чтобы восстать новым человеком. Все наши жизненные бури имеют свое завершение, и даже в них может открываться божественная забота. В начале 8 главы книги «Бытия» содержатся спасительные слова «И вспомнил Бог о Ное». В Библии память Бога – это не просто воспоминание, это проявление Его любви и исполнение того, что дорого Его сердцу. Когда Писание говорит, что Бог вспомнил об Аврааме или о своем народе в Египте, это значит, пришло время воплотить то, что Он хранил в своем замысле. Бог посылает ветер, и воды начинают убывать. Как и в начале творения, здесь можно увидеть действие Божьего Духа. Границы бытия восстанавливаются, а хаос отступает. Ной не торопит события, он ждет знамения от голубя и повеления Бога. Для новой жизни требуется совсем иное пространство, земля, подготовленная самим Богом. Ведь не в любых обстоятельствах можно воплотить новые приоритеты, научиться говорить новые «да» и «нет». Есть условия, которые не помогают человеку жить по-новому и воплощать перемены, строить брак, сохранять дружбу или созидать церковь. Когда Ной наконец ступает на обновленную землю, его первым движением становится не суета и не гордая «я справился», а благодарственная жертва. Пройдя сквозь потоп, Ной научился видеть жизнь не как собственное достижение, а как дар Бога. Вся реальность становится даром, который с радостью возвращается в руки Бога. Именно с этой благодарности начинается истинно новая жизнь.
3: вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 13 октября. Католическая Церковь чтит память святого Феофила, епископа Антиохийского. Феофил жил во II веке. К познанию Бога и обращению в христианство Феофила привело чтение пророческих книг. Сведений о жизни Феофила Антиохийского сохранилось мало, однако Евсевий Кесарийский и блаженный Иероним в своих трудах часто ссылались на сочинения Феофила Антиохийского. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Лисовского. Он служил в Минске, Сумах, Москве, Пинске. Арестован в 1922 году. Был в тюрьмах Минска, Москвы, Ярославля. В 1924 году отправлен в Польшу. Умер 12 октября 1929 года в Варшаве. «Ты прибежище мое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Во вторник, 13 октября, папа Лев XIV был госпитализирован в римскую больницу имени Джемелле для операции по удалению ограниченного узлового образования в легком, обнаруженного во время недавних обследований. Четко локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи посчитали целесообразным провести операцию. Согласно коммюнике директора зала печати Ватикана Матео Бруни, пребывание папы в больнице после операции предположительно продлится около недели. В связи с этим отменены все аудиенции до вторника 20 октября, сообщила префектура папского дома. О предстоящей операции Лев XIV упомянул после воскресной молитвы «Анджелус». С тех пор Святейшему Отцу поступают пожелания скорейшего выздоровления от церквей и политических властей всего мира. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о состоянии здоровья папы, Матео Бруни уточнил, что узел выявили при плановом обследовании. Госпитализация повлияла на программу ватиканской встречи, посвященной десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». 12 октября папа провел все запланированные на утро аудиенции, однако не участвовал в послеобеденной встрече в зале Павла VI. Как пояснил на брифинге советник генерального секретариата Синода, отец Джакомо Коста, отвечающий за методологию встречи, госпитализация потребовала пересмотра дальнейшей программы, в частности, по итоговому документу встречи. Папа попросил пока его не публиковать, поскольку он хотел бы лично выслушать итоговый доклад и высказать свое мнение. После выписки он намерен вернуться к материалам и внести собственный вклад в дальнейшее осмысление «Аморис Летиция». 14 октября мессу на площади Святого Петра с участием глав восточных католических церквей, председателей епископатов, супружеских пар и экспертов вместо папы возглавит кардинал Луис Антонио Тагли, недавно избранный деканом коллегии кардиналов. Во время богослужения участники будут молиться о здоровье Льва XIV, а также о семьях. Тем временем римская епархия объединится в молитве о здоровье своего епископа. В 18 часов кардинал-викарий Бальдассаре Реина возглавит чтение Розария в часовне святого Иоанна Павла II при больнице имени Джемелли. В это же время приходские и монашеские общины Рима приглашены молиться о папе, вверяя его материнскому заступничеству Богородицы.

0: полдень 11 октября перед молитвой «Анджелус» Лев XIV прокомментировал воскресное Евангелие, в котором Иисус рассказывает о свадебном пире, уготованном царем для своего сына. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, папа сказал: «Свадьба сына – особое событие для каждой семьи, и счастливый отец хочет поделиться радостью со всеми. Он устраивает пир и приглашает множество людей». Святой Фома Аквинский в этой связи замечает, что благо по своей природе стремится распространяться «bonum dicitur diffusivum sui». Об этом говорит и наша притча, показывая знакомую жизненную ситуацию. Когда происходит нечто доброе, словно загорается свет, побуждающий делиться счастьем с другими. Однако пред лицом столь прекрасного приглашения званые отказываются присоединиться к торжеству, предпочитая и дальше заниматься своими делами. Более того, некоторые из них, разгневавшись, оскорбляют и даже убивают царских посланников. К сожалению, такое тоже случается. Благо, которое мы предлагаем, не всегда понимают, признают и ценят. Напротив, порой его ложно истолковывают и отвергают. Но это не должно нас обескураживать. Столкнувшись с отказом, царь не отменяет свадьбу и не прекращает торжества. Напротив, он приглашает еще больше людей, посылая за ними слуг на распутье, дабы радость молодоженов стала даром для всех. Зададимся теперь вопросом, кого олицетворяют главные герои этой истории? Святой Иероним уподобляет царя Небесному Отцу, жениха Иисусу, а невесту — Церкви. Таким образом, среди главных героев есть и мы. Господь избрал нас, чтобы мы разделили с Ним жизнь и вместе с Ним были носителями жизни. Это наш свадебный пир, а зал для него — это наши церкви, дома и все места, где мы живем. Туда каждый день приходит Сын Царя, Иисус Христос, чтобы возвестить о Своей любви и дождаться нашего согласия. Там мы встречаем Его, облаченные, подобно невесте, в белые ризы крещения и украшенные драгоценностями добрых дел, которые приближают нас к Богу и друг к другу. Поэтому радость, которую мы благовествуем, непритворная, но глубокое, конкретное, явное, прекрасное, как лица людей, которых мы встречаем, она подлинна, как труды, улыбки, слезы, рукопожатия, благие дела наших дней. Это дар Божий во спасение мира. Помолимся же Марии, Матери Господа, дабы она помогла нам возрастать в этой радости и сподобила возвещать ее всегда и везде щедро, дерзновенно, с верой, даже там, где ее не понимают. Отвечая на многочисленные запросы, госсекретариат Ватикана опубликовал очередное уточнение по поводу отношения Святейшего Престола к различным рыцарским орденам, названным в честь святых или ссылающимся на священные реалии. Единственными рыцарскими орденами, непосредственно принадлежащими Святейшему Престолу, являются Верховный Орден Христа, Орден Золотой Шпоры, Орден Пия IX, Орден Святого Григория Великого и Орден Святого Сильвестра Папы Римского. Помимо вышеперечисленных, апостольский престол покровительствует двум рыцарским орденам – Суверенному военному ордену Мальты и Рыцарскому ордену Гроба Господня Иерусалимского. Уточняется, что Святейший престол не намерен обновлять этот список. Святейший престол не признает никаких других рыцарских орденов, как новообразованных, так и созданных на основе средневековых орденов, и не может быть гарантом их исторической и правовой легитимности, целей и организационных систем. Чтобы избежать возможных недоразумений и воспрепятствовать злоупотреблениям в ущерб многих людей, апостольский престол подтверждает, что он не наделяет никакой ценностью дипломы и знаки отличия рыцарских орденов, присужденные непризнанными организациями, и считает недопустимым использование храмов и часовен для так называемых церемоний инвеституры.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале книги Бытия Бог разделяет воды и устанавливает границы, создавая пространство для жизни. В рассказе о потопе эти границы исчезают, воды снова соединяются, и созданный порядок словно возвращается в состояние, из которого он когда-то возник. Об этом мы размышляем в сегодняшней беседе вместе с итальянским проповедником отцом Фабио Розини, обращаясь к 7 и 8 главам книги Бытия и к рассказу о всемирном потопе. Апостол Павел помогает нам увидеть в таких рассказах не только то, что произошло когда-то. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам. Значит, в рассказе о потопе важно увидеть не только воду, которая покрывает землю, и людей, которые гибнут. За самим повествованием скрывается движение, касающееся человеческой жизни. Что должно быть разрушено, что очищено, и что может возникнуть после этого заново. Библейское повествование рассказывает историю прошлого так, чтобы мы глубже увидели собственное настоящее. Не случайно в событиях потопа церковь с первых веков узнавала образ крещения, ведь погружение в эти воды – это тоже смерть, которая оборачивается освобождением, умирание старого человека ради того, чтобы мог родиться новый. У этого преображения есть свой внутренний ритм. Писание словно намеренно запечатлевает в самом сердце рассказа число 40, 40 дней потопа и 40 дней ожидания. В библейских рассказах 40 дней или 40 лет часто становятся временем глубокого изменения, временем созревания. Так было и в пустыне, когда освобожденный от рабства народ скитался 40 лет. Потребовалось время, чтобы умерли старые рабские привычки и страхи. То, как происходит это очищение, Писание раскрывает через образ творения, обращенного вспять. Границы, установленные Богом во второй и третий дни, словно рушатся. В древнем библейском мировосприятии верхние воды – это дождь, дающий жизнь и питающий землю, а нижние – опасная стихия моря, связанная с хаосом и смертью. Разделяя воды и отделяя сушу от моря, Бог создает пространство, в котором возможна жизнь. Во время потопа этот порядок нарушается. Воды снова соединяются. Когда эти воды смешиваются, становится трудно различить, что дает жизнь, а что несет гибель. Здесь можно увидеть образ кризиса. Само это слово связано с греческим глаголом «криномай» – «судить», «разделять», «различать». Кризис наступает, когда привычные ориентиры рушатся, и человеку приходится заново учиться отличать истинное от ложного. Любой серьезный духовный поворот и глубокое обновление неизбежно проходят через такое затопление прежних опор. Когда в жизни человека поднимается подобный потоп, те правила, ограничения и прежние «нет» или «да», которые казались надежными дамбами, вдруг перестают сдерживать стихию и больше не дают порядка. Часто человек пытается справиться с подступающими водами поверхностно, лишь бы быстрее заделать брешь в плотине или уладить сиюминутный конфликт. Но если в семье или на духовном пути наступает момент, когда все вокруг погружается в хаос, причина кроется не в первой выпавшей капле сегодняшнего дня. У такого затопления могут быть более глубокие истоки, то, что можно назвать генетическим кодом всей ситуации. Когда привычные берега рушатся, важно увидеть не только сам кризис, но и то, на каком основании все строилось. Бывает необходимо, чтобы вся прежняя уверенность человека оказалась под водой. Только тогда он решается пересмотреть сами основания своего сердца и искать истинное спасение. Посреди кажущейся катастрофы Писание разворачивает строгую и ритмичную последовательность чисел. 7 дней ожидания, 40 дней дождя, 150 дней, в течение которых воды пребывали и удерживались на земле, еще 40 дней ожидания, интервалы в 7 дней между выпусками ворона и голубя. Эти числа нужны не для запоминания, они показывают, что даже в кажущемся хаосе потопа есть порядок и свой ритм. В крушении наших привычных представлений о жизни нет бессмысленности.

0: смысл пережитого духовного потрясения. Оно способно вывести человека из застоя и помочь ему двигаться дальше. Все Писание пронизано этой тайной. Даже апостолу Петру потребовалось пройти через стихию собственного падения и полного краха уверенности в себе, чтобы восстать новым человеком. Все наши жизненные бури имеют свое завершение, и даже в них может открываться божественная забота. В начале 8 главы книги «Бытия» содержатся спасительные слова «И вспомнил Бог о Ное». В Библии память Бога – это не просто воспоминание, это проявление Его любви и исполнение того, что дорого Его сердцу. Когда Писание говорит, что Бог вспомнил об Аврааме или о своем народе в Египте, это значит, пришло время воплотить то, что Он хранил в своем замысле. Бог посылает ветер, и воды начинают убывать. Как и в начале творения, здесь можно увидеть действие Божьего Духа. Границы бытия восстанавливаются, а хаос отступает. Ной не торопит события, он ждет знамения от голубя и повеления Бога. Для новой жизни требуется совсем иное пространство, земля, подготовленная самим Богом. Ведь не в любых обстоятельствах можно воплотить новые приоритеты, научиться говорить новые «да» и «нет». Есть условия, которые не помогают человеку жить по-новому и воплощать перемены, строить брак, сохранять дружбу или созидать церковь. Когда Ной наконец ступает на обновленную землю, его первым движением становится не суета и не гордая «я справился», а благодарственная жертва. Пройдя сквозь потоп, Ной научился видеть жизнь не как собственное достижение, а как дар Бога. Вся реальность становится даром, который с радостью возвращается в руки Бога. Именно с этой благодарности начинается истинно новая жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 13 октября. Католическая Церковь чтит память святого Феофила, епископа Антиохийского. Феофил жил во II веке. К познанию Бога и обращению в христианство Феофила привело чтение пророческих книг. Сведений о жизни Феофила Антиохийского сохранилось мало, однако Евсевий Кесарийский и блаженный Иероним в своих трудах часто ссылались на сочинения Феофила Антиохийского. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Адама Лисовского. Он служил в Минске, Сумах, Москве, Пинске. Арестован в 1922 году. Был в тюрьмах Минска, Москвы, Ярославля. В 1924 году отправлен в Польшу. Умер 12 октября 1929 года в Варшаве. «Ты прибежище мое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Во вторник, 13 октября, папа Лев XIV был госпитализирован в римскую больницу имени Джемелле для операции по удалению ограниченного узлового образования в легком, обнаруженного во время недавних обследований. Четко локализованный узел находится на самой начальной стадии, и врачи посчитали целесообразным провести операцию. Согласно коммюнике директора зала печати Ватикана Матео Бруни, пребывание папы в больнице после операции предположительно продлится около недели. В связи с этим отменены все аудиенции до вторника 20 октября, сообщила префектура папского дома. О предстоящей операции Лев XIV упомянул после воскресной молитвы «Анджелус». С тех пор Святейшему Отцу поступают пожелания скорейшего выздоровления от церквей и политических властей всего мира. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о состоянии здоровья папы, Матео Бруни уточнил, что узел выявили при плановом обследовании. Госпитализация повлияла на программу ватиканской встречи, посвященной десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». 12 октября папа провел все запланированные на утро аудиенции, однако не участвовал в послеобеденной встрече в зале Павла VI. Как пояснил на брифинге советник генерального секретариата Синода, отец Джакомо Коста, отвечающий за методологию встречи, госпитализация потребовала пересмотра дальнейшей программы, в частности, по итоговому документу встречи. Папа попросил пока его не публиковать, поскольку он хотел бы лично выслушать итоговый доклад и высказать свое мнение. После выписки он намерен вернуться к материалам и внести собственный вклад в дальнейшее осмысление «Аморис Летиция». 14 октября мессу на площади Святого Петра с участием глав восточных католических церквей, председателей епископатов, супружеских пар и экспертов вместо папы возглавит кардинал Луис Антонио Тагли, недавно избранный деканом коллегии кардиналов. Во время богослужения участники будут молиться о здоровье Льва XIV, а также о семьях. Тем временем римская епархия объединится в молитве о здоровье своего епископа. В 18 часов кардинал-викарий Бальдассаре Реина возглавит чтение Розария в часовне святого Иоанна Павла II при больнице имени Джемелле. В это же время приходские и монашеские общины Рима приглашены молиться о папе, вверяя его материнскому заступничеству Богородицы.

0: полдень 11 октября перед молитвой «Анджелус» Лев XIV прокомментировал воскресное Евангелие, в котором Иисус рассказывает о свадебном пире, уготованном царем для своего сына. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, папа сказал: «Свадьба сына – особое событие для каждой семьи, и счастливый отец хочет поделиться радостью со всеми. Он устраивает пир и приглашает множество людей». Святой Фома Аквинский в этой связи замечает, что благо по своей природе стремится распространяться «bonum dicitur diffusivum sui». Об этом говорит и наша притча, показывая знакомую жизненную ситуацию. Когда происходит нечто доброе, словно загорается свет, побуждающий делиться счастьем с другими. Однако пред лицом столь прекрасного приглашения званые отказываются присоединиться к торжеству, предпочитая и дальше заниматься своими делами. Более того, некоторые из них, разгневавшись, оскорбляют и даже убивают царских посланников. К сожалению, такое тоже случается. Благо, которое мы предлагаем, не всегда понимают, признают и ценят. Напротив, порой его ложно истолковывают и отвергают. Но это не должно нас обескураживать. Столкнувшись с отказом, царь не отменяет свадьбу и не прекращает торжества. Напротив, он приглашает еще больше людей, посылая за ними слуг на распутье, дабы радость молодоженов стала даром для всех. Зададимся теперь вопросом, кого олицетворяют главные герои этой истории? Святой Иероним уподобляет царя Небесному Отцу, жениха Иисусу, а невесту — Церкви. Таким образом, среди главных героев есть и мы. Господь избрал нас, чтобы мы разделили с Ним жизнь и вместе с Ним были носителями жизни. Это наш свадебный пир, а зал для него — это наши церкви, дома и все места, где мы живем. Туда каждый день приходит Сын Царя, Иисус Христос, чтобы возвестить о Своей любви и дождаться нашего согласия. Там мы встречаем Его, облаченные, подобно невесте, в белые ризы крещения и украшенные драгоценностями добрых дел, которые приближают нас к Богу и друг к другу. Поэтому радость, которую мы благовествуем, непритворная, но глубокое, конкретное, явное, прекрасное, как лица людей, которых мы встречаем, она подлинна, как труды, улыбки, слезы, рукопожатия, благие дела наших дней. Это дар Божий во спасение мира. Помолимся же Марии, Матери Господа, дабы она помогла нам возрастать в этой радости и сподобила возвещать ее всегда и везде щедро, дерзновенно, с верой, даже там, где ее не понимают. Отвечая на многочисленные запросы, госсекретариат Ватикана опубликовал очередное уточнение по поводу отношения Святейшего Престола к различным рыцарским орденам, названным в честь святых или ссылающимся на священные реалии. Единственными рыцарскими орденами, непосредственно принадлежащими Святейшему Престолу, являются Верховный Орден Христа, Орден Золотой Шпоры, Орден Пия IX, Орден Святого Григория Великого и Орден Святого Сильвестра Папы Римского. Помимо вышеперечисленных, апостольский престол покровительствует двум рыцарским орденам – Суверенному военному ордену Мальты и Рыцарскому ордену Гроба Господня Иерусалимского. Уточняется, что Святейший престол не намерен обновлять этот список. Святейший престол не признает никаких других рыцарских орденов, как новообразованных, так и созданных на основе средневековых орденов, и не может быть гарантом их исторической и правовой легитимности, целей и организационных систем. Чтобы избежать возможных недоразумений и воспрепятствовать злоупотреблениям в ущерб многих людей, апостольский престол подтверждает, что он не наделяет никакой ценностью дипломы и знаки отличия рыцарских орденов, присужденные непризнанными организациями, и считает недопустимым использование храмов и часовен для так называемых церемоний инвеституры.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: В начале книги Бытия Бог разделяет воды и устанавливает границы, создавая пространство для жизни. В рассказе о потопе эти границы исчезают, воды снова соединяются, и созданный порядок словно возвращается в состояние, из которого он когда-то возник. Об этом мы размышляем в сегодняшней беседе вместе с итальянским проповедником отцом Фабио Розини, обращаясь к 7 и 8 главам книги Бытия и к рассказу о всемирном потопе. Апостол Павел помогает нам увидеть в таких рассказах не только то, что произошло когда-то. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам. Значит, в рассказе о потопе важно увидеть не только воду, которая покрывает землю, и людей, которые гибнут. За самим повествованием скрывается движение, касающееся человеческой жизни. Что должно быть разрушено, что очищено, и что может возникнуть после этого заново. Библейское повествование рассказывает историю прошлого так, чтобы мы глубже увидели собственное настоящее. Не случайно в событиях потопа церковь с первых веков узнавала образ крещения, ведь погружение в эти воды – это тоже смерть, которая оборачивается освобождением, умирание старого человека ради того, чтобы мог родиться новый. У этого преображения есть свой внутренний ритм. Писание словно намеренно запечатлевает в самом сердце рассказа число 40 – 40 дней потопа и 40 дней ожидания. В библейских рассказах 40 дней или 40 лет часто становятся временем глубокого изменения, временем созревания. Так было и в пустыне, когда освобожденный от рабства народ скитался 40 лет. Потребовалось время, чтобы умерли старые рабские привычки и страхи. То, как происходит это очищение, Писание раскрывает через образ творения, обращенного вспять. Границы, установленные Богом во второй и третий дни, словно рушатся. В древнем библейском мировосприятии верхние воды – это дождь, дающий жизнь и питающий землю, а нижние – опасная стихия моря, связанная с хаосом и смертью. Разделяя воды и отделяя сушу от моря, Бог создает пространство, в котором возможна жизнь. Во время потопа этот порядок нарушается. Воды снова соединяются. Когда эти воды смешиваются, становится трудно различить, что дает жизнь, а что несет гибель. Здесь можно увидеть образ кризиса. Само это слово связано с греческим глаголом «криномай» – «судить», «разделять», «различать». Кризис наступает, когда привычные ориентиры рушатся, и человеку приходится заново учиться отличать истинное от ложного. Любой серьезный духовный поворот и глубокое обновление неизбежно проходят через такое затопление прежних опор. Когда в жизни человека поднимается подобный потоп, те правила, ограничения и прежние «нет» или «да», которые казались надежными дамбами, вдруг перестают сдерживать стихию и больше не дают порядка. Часто человек пытается справиться с подступающими водами поверхностно, лишь бы быстрее заделать брешь в плотине или уладить сиюминутный конфликт. Но если в семье или на духовном пути наступает момент, когда все вокруг погружается в хаос, причина кроется не в первой выпавшей капле сегодняшнего дня. У такого затопления могут быть более глубокие истоки, то, что можно назвать генетическим кодом всей ситуации. Когда привычные берега рушатся, важно увидеть не только сам кризис, но и то, на каком основании все строилось. Бывает необходимо, чтобы вся прежняя уверенность человека оказалась под водой. Только тогда он решается пересмотреть сами основания своего сердца и искать истинное спасение. Посреди кажущейся катастрофы Писание разворачивает строгую и ритмичную последовательность чисел. 7 дней ожидания, 40 дней дождя, 150 дней, в течение которых воды пребывали и удерживались на земле, еще 40 дней ожидания, интервалы в 7 дней между выпусками ворона и голубя. Эти числа нужны не для запоминания, они показывают, что даже в кажущемся хаосе потопа есть порядок и свой ритм. В крушении наших привычных представлений о жизни нет бессмыслицы, за ним может открыться премудрость Божья, превосходящая наше понимание. Когда приходит потоп, даже в нем может постепенно открываться порядок, за которым стоит Бог. Это путь преображения, на котором человек проходит через крушение прежних опор к новой жизни. Потоп — это стихия, перед которой обнаруживается полное бессилие человека перед происходящим. Здесь рушится наша иллюзия контроля, уступая место божественному замыслу. Так может открыться смысл пережитого духовного потрясения. Оно способно вывести человека из застоя и помочь ему двигаться дальше. Все Писание пронизано этой тайной. Даже апостолу Петру потребовалось пройти через стихию собственного падения и полного краха уверенности в себе, чтобы восстать новым человеком. Все наши жизненные бури имеют свое завершение, и даже в них может открываться божественная забота. В начале 8 главы книги «Бытия» содержатся спасительные слова «И вспомнил Бог о Ное». В Библии память Бога — это не просто воспоминание, это проявление Его любви и исполнение того, что дорого Его сердцу. Когда Писание говорит, что Бог вспомнил об Аврааме или о своем народе в Египте, это значит, пришло время воплотить то, что Он хранил в своем замысле. Бог посылает ветер, и воды начинают убывать. Как и в начале творения, здесь можно увидеть действие Божьего Духа. Границы бытия восстанавливаются, а хаос отступает. Ной не торопит события, он ждет знамения от голубя и повеления Бога. Для новой жизни требуется совсем иное пространство, земля, подготовленная самим Богом. Ведь не в любых обстоятельствах можно воплотить новые приоритеты, научиться говорить новые «да» и «нет». Есть условия, которые не помогают человеку жить по-новому и воплощать перемены, строить брак, сохранять дружбу или созидать церковь. Когда Ной наконец ступает на обновленную землю, его первым движением становится не суета и не гордая «я справился», а благодарственная жертва. Пройдя сквозь потоп, Ной научился видеть жизнь не как собственное достижение, а как дар Бога. Вся реальность становится даром, который с радостью возвращается в руки Бога. Именно с этой благодарности начинается истинно новая жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!